Ди. Специальный представитель президента. Хан Кинди живут, работают и обучаются 28. Специальный представитель президента. Хан Кинди живут, работают и обучаются 28 тысяч человек. Началась очередная поездка представителей дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур. А сейчас более подробно. Карабах был, есть и будет культурным центром Азербайджана и нашего народа. К сожалению, за годы оккупации культурное наследие Азербайджана подверглось разрушению. Тем не менее, мы восстанавливаем культурное наследие азербайджанского народа и все культурное наследие в Карабахе, а также в других частях страны. Это культурное наследие Азербайджана, которое охраняется как законами государства, так и международным правом. Об этом заявил помощник президента Азербайджанской республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев во время выступления в капитально реконструированном центре культуры в городе Ханкенди. Хикмет Гаджиев подчеркнул, что прилагаются дополнительные усилия для восстановления и охраны культурного наследия. В Ханкенди осуществляются широкомасштабные реконструкционно-строительные работы. Первые жители уже возвращаются в Ханкенди, а также в село Кяркиджахан. Об этом заявил специальный представитель президента Азербайджанской республики в городе Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах Ильчин Юсубов, проинформировав представителей дипломатического корпуса о проводимой в Ханкенди работе по восстановлению и созиданию. Сегодня в Ханкенди живут, работают и обучаются 28 тысяч человек, отметил специальный представитель. Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса прибыли в Парк Победы в Ханкенди. Иностранные представители ознакомились с Парком Победы, созданным в городе Ханкенди. Парк отражает боевой дух и беспрецедентный героизм азербайджанского народа, проявленные во имя восстановления исторической справедливости и защиты территориальной целостности страны, грандиозную победу, одержанную в 44-дневной Отечественной войне. Общая площадь Парка Победы составляет 9 гектаров. От входа в парк к Триумфальной арке ведут 44 ступени. Надписи на установленных в их центральной части досках рассказывают о ходе войны. В том числе приводятся названия освобожденных населенных пунктов. На досках также приведены данные об итогах проведенной в 2023 году антитеррористической операции. Представитель аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в сопровождении помощника президента, заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмета Гаджиева, прибыли в фундаментально реконструированный культурный центр в городе Ханкенди. Специальный представитель президента Азербайджана в городе Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах Эльчин Юсубов предоставил представителям дипломатического корпуса подробную информацию о культурном центре. Было отмечено, что здание культурного центра в городе Ханкенди было построено 60-70-х годах 20 века. Из-за длительной эксплуатации в несущих конструкциях здания возникли трещины, деформации и различные повреждения. В результате капитальной реконструкции в культурном центре созданы необходимые условия для организации различных культурно-массовых мероприятий, кинопоказов и сценической деятельности, творчества, занятий, административного управления, оказания туристических услуг. Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса прибыли в город Ханкенди в рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур, осуществляемой в сопровождении помощника президента, заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмета Гаджиева. В поездке принимают участие 150 человек, представляющих 58 стран и 9 международных организаций. Представители дипломатического корпуса ознакомились с ходом строительства нового железнодорожного и автовокзального комплекса в Ханкенди. На территории пятиэтажного комплекса предусмотрено построить 2 железнодорожные платформы и 12 автобусных остановок. Новый комплекс расположен в 4 километрах от центра города. Ожидается, что данная инфраструктура в будущем позволит жителям Ханкенди более удобно пользоваться общественным транспортом.
Сегодня в сопровождении помощника президента Азербайджанской республики, заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмета Гаджиева, началась двухдневная поездка представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур. В поездке принимают участие делегации 150 человек, представляющих 58 стран и 9 международных

0: международных организаций. В ходе поездки представители дипломатического корпуса ознакомятся с социально-экономическими инфраструктурными проектами, реализуемыми в городах Ханкенди и Шуша, Акдывинском и Кельбаджарском районах в рамках масштабного процесса восстановления, созидания и развития под руководством президента Ильхама Алиева, а также с текущим состоянием памятников историко-культурного наследия и мерами, предпринимаемыми по их охране и восстановлению. В полугодии 2026 года объем торговли между Китаем и Азербайджаном достиг 2,22 миллиарда долларов, увеличившись на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как заявила в эксклюзивном интервью посол Китая в Азербайджане Лу Мэй, Китай сохраняет позиции крупнейшего источника импорта для Азербайджана. Посол отметила, что практическое сотрудничество двух стран также развивается в сферах высокотехнологичного производства, искусственного интеллекта, информационных технологий и инфраструктуры. Лу Мэй отметила, что после установления всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем, стороны продолжают активно реализовывать договоренности, достигнутые на высшем уровне.
1: «24 часа с вами. Международное радио 85.

Великое возвращение продолжается. Освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур превратились в огромную строительную площадку, где закладывается фундамент будущего. На месте городов и сел, разрушенных в прошлом армянским вандализмом, появляются современные населенные пункты. Прокладываются новые дороги и коммуникации, создаются условия для развития энергетической, газовой, водной и коммуникационной инфраструктуры. Основная цель этого процесса не только восстановление разрушенных территорий, приоритетом является интеграция Карабаха и Восточного Зангезура социально-экономическую жизнь страны, а также создание условий для безопасного и комфортного проживания людей на своей родине. Одним из определенных до 2030 года национальных приоритетов Азербайджана является идея великого возвращения. Эта стратегия занимает особое место в государственной политике и направлена на достижение конкретных целей. С утверждением государственной программы о великом возвращении на освобожденных от оккупации территории Азербайджана были поставлены конкретные задачи. Реализуемые сегодня проекты способствуют поэтапному достижению этих целей. Строительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре идут параллельно с процессом разминирования. Помимо обеспечения безопасности территории, осуществляются масштабные проекты по реконструкции населенных пунктов, строительству автомобильных дорог и других транспортных линий, а также созданию систем электроснабжения, газоснабжения и питьевого водоснабжения. Эту картину можно увидеть и в селе Шукюрбейли Джабраильского района, которое также является одним из пунктов программы «Великое возвращение». 10 сентября в селе состоялся очередной этап переселения. Состоящие из 154 человек 25 семей вернулись в село Шукюрбейли, который полностью восстановлен и где созданы необходимые условия для комфортной жизни. В селе будут действовать два детских сада, школа на 360 мест, медицинский пункт, музыкальная школа, культурно-общественный центр и административное здание. Для обеспечения села электроэнергии построена подстанция 35-10 кВт. На примере возвращения семей в Шукюрбейли ясно видна основная идея великого возвращения. Люди стремятся не только вернуться на родную землю, но и создать все условия для современной и стабильной жизни на этих территориях. Сегодня в Карабахе на месте разрушенных городов и сел рождается новая жизнь, что является реальным воплощением одной из главных целей, поставленных Азербайджаном после победы – обеспечить безопасное, комфортное и благополучное проживание людей на их родной земле.

стратегическое преимущество Азербайджана. Глобальные экономические процессы, поиск новых торговых путей и восстановление межрегиональных связей привели к значительным изменениям на транспортно-логистической карте Евразии. В этой новой реальности особое значение приобретает средний коридор, соединяющий Восток и Запад. Главное преимущество среднего коридора, известного также как Транскаспийский международный транспортный маршрут, заключается в том, что он предлагает альтернативный и гибкий путь для связи между Азией и Европой. А одним из ключевых звеньев этого маршрута является Азербайджан. Расположение нашей страны в Каспийском бассейне и на пересечении в направлениях Восток-Запад и Север-Юг, а также значительные инвестиции в транспортную инфраструктуру в последние годы еще больше усилили позиции Азербайджана. Азербайджан за счет объединения в единую сеть железнодорожные, автомобильные дороги, морской порт и логистические возможности превращается в один из ключевых транспортных узлов в регионе. Доказательством тому является прошедшая в Баку международная конференция «Черноморско-Каспийский логистический форум 2026. Коридоры, инфраструктура, инвестиции». Подобное мероприятие, объединяющее представителей различных стран, демонстрирует выход транспортных коридоров за рамки простой логистики и становление их важным инструментом для экономического сотрудничества, привлечения инвестиций и обеспечения региональной безопасности. В своих выступлениях президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал позицию Азербайджана в этом процессе. По словам главы государства, географическое положение страны предоставляет ей важные преимущества в обеспечении связи между Азией и Европой. Однако одним из ключевых факторов, превращающих это преимущество в реальные экономические возможности, является современная инфраструктура, которая была создана за последние годы. Среди ключевых проектов, определяющих роль Азербайджана в Средиземноморском коридоре, особое место занимают Бакинский международный морской торговый порт, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и реконструируемые автомобильные магистрали внутри страны. Расширение железной дороги Баку-Тбилиси-Карс значительно увеличивает пропускную способность коридора, а создание морской инфраструктуры для перевозок по Каспию обеспечивает важную связь между Центральной Азией и Южным Кавказом. Кроме того, Азербайджан обладает внушительным торговым флотом, развитым портовыми возможностями, а также стремится к совершенствованию таможенных и пограничных процедур. Цифровизация логистических систем делает процесс организации перевозок еще более быстрым и эффективным. Таким образом, преимущества Азербайджана выходят за рамки его географического положения. Они включают в себя развитую инфраструктуру, политическую стабильность и активное региональное сотрудничество. Сочетание всех этих факторов способствует тому, что страна занимает стратегически важную позицию в среднем коридоре. Это были все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания и всего вам доброго.

Вот и подошла к концу рабочая неделя, и мы подводим итоги основных событий в Азербайджане. Чем же запомнилась нам прошедшая неделя? В центре внимания главных экологических событий в Баку стала 4-я Бакинская климатическая неделя, которая собрала ведущих мировых экспертов и государственных деятелей. Столица Азербайджана вновь стала ключевой платформой для обсуждения будущего нашей планеты. Дадим в начале краткий анонс. Официальные сообщения. В Баку прошла 4-я Бакинская климатическая неделя 2026. Председатель Мили Меджлиса Сахиба Гафарова находилась с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки. В Баку прошла конференция, посвященная 15-летию создания Азербайджанского агентства помощи международному развитию. Продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. Сейчас более подробно. 7 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. В ходе телефонного разговора главы государств обсудили ряд актуальных вопросов торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, условно активизировать двусторонние контакты на различных уровнях. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Северная Македония Гордане Селеновской Давковой по случаю 35-й годовщины независимости Республики Северная Македония. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял 8 сентября чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Анкаре Рашада Асланова. Азербайджанский дипломат вручил главе турецкого государства верительные грамоты. Напомню, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 июля подписал распоряжение о назначении Рашада Асланова чрезвычайным и полномочным послом в Турецкой Республике. 10 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятий по производству бумажной и гигиенической продукции общества с ограниченной ответственностью в Городакском районе столицы. Президент

Азербайджан Ильхам Алиев поздравил Исмаила Уль-Шейх Ахмеда с избранием на пост генерального секретаря Организации исламского сотрудничества. Глава нашего государства пожелал генеральному секретарю успехов в предстоящей ответственной деятельности. Президент Ильхам Алиев направил обращение еврейской общине Азербайджана по случаю праздника Рош-Хашана.

другим событиям. 7 по 11 сентября в Баку при принимающей стороне Азербайджанской республики и организационной поддержке Министерства иностранных дел Азербайджана прошла 4-я климатическая неделя рамочной конвенции ООН об изменении климата. В эти же даты была организована Бакинская неделя климатических действий 2026. Баку, превратившийся в важную международную платформу климатической повестки дня в рамках этих мероприятий, стала площадкой для обсуждений, связанных с практической реализацией климатических решений, расширением международного сотрудничества и дальнейшим укреплением глобальных климатических действий накануне COP31. В мероприятиях участвовали представители государств и правительств различных стран, международных организаций, экспертов финансовых институтов, частного сектора и гражданского общества. В рамках 4-й климатической недели и Бакинской недели климатических действий

Чин Рафиев, выступая на церемонии открытия 4-й климатической недели рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку. Климатический процесс должен все больше переходить от переговоров по обязательствам к их выполнению, сказал Рафиев, выступая на открытии Бакинской климатической недели. В Стамбуле в рамках председательства Турции в КОП-31 состоялся Стамбульский саммит по климатическому финансированию. От Азербайджана мероприятие в качестве членов консультативного совета председательства Турции в КОП-31 приняли участие специальный представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев и заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев. В рамках мероприятия состоялись панельные дискуссии, посвященные климатическому финансированию, сессии высокого уровня, круглые столы и различные тематические обсуждения. Восьмого сентября заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с находящимся с визитом в нашей стране временным поверенным в делах США в Армении Дэвидом Алленом. На встрече были обсуждены шаги, предпринимаемые в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, продвижение мирного процесса, обеспечение долгосрочного и устойчивого мира, а также укрепление стабильности и безопасности в регионе. На историческом саммите в Вашингтоне были приняты весьма важные исторические документы, прозвучали значимые заявления. Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на Вашингтонском саммите заявил, что для Азербайджана уже наступил период мира. Последующие процессы и шаги, предпринятые азербайджанской стороной, наглядно это доказали. Основные же переговоры по ТРИП ведутся между Соединенными Штатами Америки и Арменией, поскольку определенная часть этого проекта приходится на территорию Армении. В то же время партнеры из Соединенных Штатов Америки регулярно информируют азербайджанскую сторону о ходе переговоров. Так, точкой как входа, так и выхода проекта является граница Азербайджана, и реализация проекта без непосредственного участия нашей страны невозможна, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. 10 сентября прошла конференция, посвященная 15-летию создания Азербайджанского агентства помощи международному развитию. В общей сложности студенты более чем из 120 стран учились или в настоящее время учатся в Азербайджане. Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на конференции, посвященной 15-летию создания агентства помощи международному развитию. Сегодня эта традиция продолжается посредством программы международных образовательных грантов имени Гейдара Алиева, программ для студентов из стран-членов организации «Ислам сотрудничества» и движения неприсоединения, а также учебных программ для иностранных дипломатов.

Парламентская делегация во главе с председателем Мили Меджлиса Сахибой Гафаровой находилась с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки. Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в США встретилась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций ООН в Нью-Йорке с постоянными представителями государств-членов Организации Исламского Сотрудничества. Выступая на встрече, спикер Сахиба Гафарова отметила необходимость более тесного сотрудничества между ООН и Межпарламентским Союзом. 8 сентября председатель Мили Меджлис Сахиба Гафарова встретилась с постоянными представителями страны Восточноевропейской группы Организации Объединенных Наций. Выступая на мероприятии, спикер Мили Меджлиса поделилась взглядами о важности международной парламентской дипломатии, расширении межпарламентского сотрудничества и различных аспектах деятельности международных парламентских организаций. 8 сентября делегация во главе с председателем Комитета по иностранным делам и объединению Национальной ассамблеи Кореи Сон Сок Юном побывала в Мили Меджлисе. На встрече с делегацией заместитель председателя Мили Меджлиса Зиафет Аскеров сказал, что Азербайджан уделяет особое внимание отношениям с Кореей и осуществляет с этой страной глубокое сотрудничество. Председатель Мили Меджлис Сахиба Гафарова выступила в Колумбийском университете на тему трансформации глобальных обязательств, национальные действия, парламент, устойчивое развитие и климатическая повестка Азербайджана. В выступлении председатель Мили Меджлиса говорил о важности превращения глобальных обязательств в конкретную политику и действия на национальном уровне. В соответствии с утвержденным на текущий год планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана состоялись штабные переговоры по обсуждению перспектив сотрудничества в военной сфере. В ходе встречи, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития военного сотрудничества между двумя странами, а также были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес. Вы слушаете программу «Итоги недели». Мы продолжаем знакомить вас с основными событиями. Оставайтесь с нами. Азербайджан ответил на публикацию «Гардиан» о фильме «Черный сад». В газете «Гардиан» опубликовано ответное письмо советника посольства Азербайджана в Лондоне Юниль Салимовой. В своей статье она заявила, что фильм представляет события вокруг Карабахского конфликта и призвала не упускать из виду возможности для установления прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Для Азербайджана это тысячи погибших, около 4000 пропавших без вести, примерно 1 миллион вынужденных переселенцев и беженцев, а также тяжелые экономические и социальные последствия, говорится в публикации. Советник напомнил, что конфликт возник после оккупации Армении Карабаха, международно признанной территорией Азербайджана, в результате военного вторжения армянских сил в 1990-е годы. Она также подчеркнула, что последствия конфликта продолжают ощущаться и сегодня. Она отметила, что мины, установленные в годы оккупации, продолжают убивать и ранить мирных жителей. С 2020 по 2026 год в результате взрыва мин погибли или пострадали 436 человек. Она также указала на конкретные результаты мирного процесса, включая экспорт азербайджанских товаров в Армению и транзит грузов через территорию Азербайджана. Кроме того, стороны обсуждают транспортно-коммуникационные проекты, которые могут существенно изменить ситуацию во всем регионе. Именно этим позитивным изменениям сегодня стоит уделять больше внимания, а не историям, которые лишь усиливают разногласия и разделяют людей, подчеркнул советник посольства Азербайджана в Лондоне. 8 сентября в Центральном аппарате партии «Ени Азербайджан» состоялась встреча между заместителем председателя партии «Ени Азербайджан», руководителем Центрального аппарата Таиром Будаговым и делегацией во главе с членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заведующим отделом международных связей министром Лю Хайсином. На встрече подчеркивал, что в результате целенаправленной политики президента Азербайджанской республики, председателя партии «Ени Азербайджан» Ильхама Алиева и председателя Китайской народной республики, генерального секретаря Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина, отношения между двумя странами успешно развиваются в плоскости дружбы и всестороннего стратегического партнерства.
11 сентября специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу Магдалена Грона приняла участие в визите дипломатических представителей, аккредитованных в Азербайджане, в Карабах и Восточный Зангезур. Грона вместе с другими представителями дипломатического корпуса участвовала в визите, организованном с целью ознакомления с проводимыми на освобожденных от оккупации территориях восстановительными и реконструкционными работами.

представители диаспоры, проживающие за пределами Родины, способствуют продвижению государственной политики Азербайджана. Об этом заявил председатель комитета по работе с диаспорой Фуат Мурадов, обращаясь к участникам первого форума мусульманской диаспоры стран-членов Организации исламского сотрудничества. «Мы твердо убеждены, что суть современной политики в отношении соотечественников за рубежом не ограничивается налаживанием отношений с диаспорскими организациями. Одна из наших главных задач – эффективно использовать знания, опыт и потенциал диаспоры, укреплять ее связи с исторической родиной и создавать новые возможности для сотрудничества», – сказал Фуат Мурадов. 9 сентября делегация во главе с председателем Конституционного суда Азербайджанской республики Фархадом Абдуллаевым побывала с рабочим визитом в Батуми. В рамках визита состоялась встреча с председателем Конституционного суда Грузии Ревазом Надарией и судьями. Председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев выразил признательность за теплый прием, рассказал о развитии дружеских отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Грузией. 9 сентября в Черном море иностранное грузовое судно «Тедди», в составе экипажа которого находились также граждане Азербайджана, подверглось атакам беспилотников. В результате нападения погибли граждане Азербайджана Аслан Алиев и Асим Гасымов. Аймран Урузов и Рауф Алиев получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу города Черноморск в Украине. В настоящее время Министерство иностранных дел проводит координационную работу с дипломатическими представительствами Азербайджана, а также с компетентными органами соответствующих стран. Принимаются меры для возвращения раненых граждан в Азербайджан после прохождения им медицинского обследования и лечения, оказания им необходимой консульской поддержки, а также проведения соответствующих процедур, связанных с погибшими. 11 сентября в сопровождении помощника президента Азербайджанской республики, заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмета Ганджиева, состоялась двухдневная поездка представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур. В поездке принимала участие делегация из 150 человек, представляющих 58 стран и 9 международных организаций. Отметим, что это уже 22-я по счету поездка представителей дипломатического корпуса на освобожденной от оккупации территории с 2020 года. В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденной от оккупации территории. Переселяемые в село Шукюрбейли Джибраильского района – это семьи, ранее временно проживающие в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе в село Шукюрбейли переселяются 25 семей и 154 человека. Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шахидов, погибших на этом пути.

На этом наша программа подошла к концу. Мы подвели итоги уходящей недели. Какой будет следующая, мы узнаем ровно через неделю. Берегите себя и своих родных. С вами была Степа Исмаилгизы, Международное радио Азербайджана.